улыбнувшись я. «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими.